Check one, check two, check one, check two. Тук ли сме, уважаеми? Проба, чек, проба, чек, проба. Саунда, как е звука? Сряда. All right.

предложение на моя колега Веско Денс Машин, клуб Белвю, уникални оферти и промоции. Давай, 3 в 1, 18:30 минути. Нашето предаване има продуктово позициониране. Айде! Христо Палка, Еленко Кошкай за парчет.

0: Ари, за всички девушки, леко по леко да излизаме от тази серия специално за учителката Пева и от нея за Ранчо да Бос, Мама Нели и Джили. Хайде.
1: Ну ты скажи, сынок, она тебе нравится. Ну ты скажи, сынок, она тебе нравится.
2: Нравится.
1: Жрать хочется.
3: Обалдела твоя голова.
2: Пап, есть.
1: Есть.
3: Приехали.
4: О.
5: Нормально не мог тебе прикалываться?

Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Метроном.